0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уменьшилось количество

нарушений в сфере использования госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии», но объем потенциально полученных в ходе атаки данных, скорее всего, больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В CERT отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, cert.lv обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления, отметили в CERT. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, cert.lv также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публике в личном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в cert.lv отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода «Гослесов Латвии». Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23-плюс 25 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президенты Латвии и Эстонии обсудили прогресс в реализации Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Алларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Карис заявил, что Rail Baltica – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает Rail Baltica как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы

сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный компанией Norstat опрос. Данные опросы показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение – 49% против 30%, приготовление пищи – 42% против 26% и образование – 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подстреленная в лесу женщина получила ранение возле военного объекта. Далее об этом и других событиях более подробно. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. А за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил Латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время

На прогулке проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президенты Латвии и Эстонии обсудили прогресс в реализации Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Карис заявил, что Rail Baltica – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает Rail Baltica как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный компанией Norstat опрос. Данные опроса показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение, 49% против 30%, приготовление пищи, 42% против 26%, и образование, 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее

активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: 102.7. Geldezeesmaar, Radio Mix FM.
1: An Archer and 54 Ultra. Talk

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Dance.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio. Número 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Билеты с билетным сервисом «Кассис».
4: Большие города.
5: Бедва Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. августа. Концерт зале «Дзинтари». Бедва. Ар лабакаем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможны грозы с сильными ливнями. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министры договорились работать над ускорением согласования территориальной планировки самоуправлений. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить

Согревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. С середины недели местами возможны грозы с сильными ливнями, а также усилится ветер. В пятницу и субботу его порывы составят 15-18 метров в секунду. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди и при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 28. augustā B2 Jūrmalā spēlē kvartirņiku. Sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер проник в систему госпредприятия за несколько дней до совершения реальных действий. Далее об этом и других событиях более подробно. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулбергс все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляло координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с «Гослесами», он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Равис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями.

батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия рискует остаться с недостроенным вокзалом и одной опорой моста вместо полноценной магистрали Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас, в завершении стройки к 2030 году, никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. Мы должны действовать, подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит, заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное. Республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Дау? Латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретится музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Десмит пирмая новембри. Рига. Xiaomi Arena. Диопика. Симфоническа оркестра поводива. Емилоте хиты и эсканезис Яунас Каняс. Zīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
4: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: 20. jūlijs. Dzinteru koncertzāle. Dīzeļšovs brauc uz Jūrmalu. Eiropas turnejas ietvaros. Jau 20. jūlijā Dzinteru koncertzālē. Leģendārais komēdijas projekts ar pavisam jaunām programmām. Jaudīga enerģija un smieklīdz asarā. Biļetes jau pārdošanā. Vietu skaits ierobežots. Nepalaid garām. Dīzeļšovs Jūrmalā. Jūlijs. Dzinteru koncertzāle. Biļetes. Biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосвинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļešu servisa tīklā.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.
1: Apple Music. Dance Top 20.
0: 8. vieta.
4: Jamie Jones and Camden Cox.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Mix.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM.
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди и при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министры договорились работать над ускорением согласования территориальной планировки самоуправлений. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, сообщила руководитель службы Лиена Ципуля. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуля отметила, что служба неотложки прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия, и подала в Министерство здравоохранения предложение по улучшению и изменению требований. По словам руководителя, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуля, понимание людей ситуации, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось. Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. С середины недели местами возможны грозы с сильными ливнями, а также усилится ветер. В пятницу и субботу его порывы составит 15-18 метров в секунду. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможны грозы с сильными ливнями. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер проник в систему госпредприятия за несколько дней до совершения реальных действий. Далее об этом и других событиях более подробно. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулбергс все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляло координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с «Гослесами», он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Равис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки-ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия рискует остаться с недостроенным вокзалом и одной опорой моста вместо полноценной магистрали Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас, в завершении стройки к 2030 году, никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. Мы должны действовать, подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит, заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное. Республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы? Латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретится музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.